все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы, возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как...

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L, но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее, Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций, полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича 2140» с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушкам предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 8 часов.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
7: 104 FM.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный 9. Звездный. Дом 6.
11: Лето.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Своди меня.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Кто там?
4: Лето?
3: Лето!
0: Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето!

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола». ИНН 100-401-22-17. ОГРН 106-100-201-75-26.
3: ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торекс. тор в песок ПГС «Скала» или «Щебень», тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газон-косилку собирались на участок купить? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась – рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. На удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
4: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самый добычливый карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
3: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клёвое место» на Горняков 2А и

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Только костер.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии более 1300 земельных участков передали под строительство жилых домов. По данным Министерства имущества, до конца года этот показатель должен достичь 3830 участков. По словам руководителя ведомства Натальи Тинчуриной, работа ведется на системной основе во взаимодействии с муниципалитетами республики. Расширение территории для жилищного строительства происходит за счет расторжения договоров аренды по участкам длительного неосвоения, ликвидации разрушенных объектов и постановки на учет вновь образованных земельных участков. Министр напомнил, что строительство жилых домов возможно на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, подсобного или фермерского хозяйства, а также по программе «Гектар в Арктике». Я добавлю, что за три последние года объем предоставляемой земли увеличился практически вдвое. В межрайонной больнице номер 1 продолжает внедрять современные методы хирургического лечения. Пациентам с грыжами передней брюшной стенки доступна малоинвазивная операция, которая уже выполняется на постоянной основе. Главное преимущество новой методики – возможность устранить грыжу через небольшие проколы вместо большого разреза. Это означает меньше боли после операции, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни. Ранее подобные операции выполнялись только в крупных медицинских учреждениях и не были широко распространены. Теперь же жители Костомукши и близлежащих районов могут получить современное хирургическое лечение в межрайонной больнице по полису ОМС. В Костомукше сегодня перекроют улицу Антиканина с 15 по 25 июля. На этой улице будут проводить дорожные работы. В связи с этим в отдельные периоды вводится временное ограничение движения. Поэтапно будут перекрыты следующие участки. На перекрестке улиц Надежды и Антиканина съезд в сторону отдела полиции. На перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала это проезд в сторону клиники Денталика. И на перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала проезд в сторону КСЦ «Дружба». Администрация Костомукши призывает автомобилистов заранее обращать внимание на дорожные знаки, планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Прокуратура проверит РЖД и ПСК на предмет несанкционированного отключения электричества на дачных участках. Систематическими отключениями сетевыми организациями электроэнергии столкнулись жители Кимасозера, Медик, Нюк, Магистраль, Сампа, Вангозера, Рудник, Строитель, Лесное и Автомобилист. В конце мая вопрос отключения рассмотрели на заседании комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству. Председатель совета Елена Соболева акцентировала внимание представителей сетевых организаций на недопустимости повторения ситуации с отключением и необходимости принятия технических мер, исключающих повторные ситуации. Депутаты направили обращение во все организации, обслуживающие это сетевое оборудование, однако обратной связи ни от РЖД, ни от ПСК не поступило, а ситуация с отключениями продолжается. Сейчас депутаты приняли решение обратиться в прокуратуру Карелии для проведения прокурорской проверки по обращениям председателей этих СНТ. Костомукшанину отключили электричество в гараже за отстаивание своих прав. Мужчина оформил гараж в собственность и перестал платить членские взносы в кооператив. В ответ его лишили электричества. По информации городского суда, мужчина оформил гараж в собственность по гаражной амнистии. После этого он перестал платить членские взносы в гаражный кооператив. Правление исключило его из кооператива, а председатель Союза гаражных кооперативов по просьбе руководства отключил его гараж от электросети. При этом задолженности за электроэнергию у автовладельца не было. Он регулярно оплачивал потребленные киловатты. Никаких официальных уведомлений об отключении ему также не вручали. Суд в итоге встал на сторону мужчины. В решении указано, что гаражный кооператив не является поставщиком электроэнергии и не имеет права самовольно ограничивать подачу света. Такие меры допускаются только энергоснабжающей организации и лишь при наличии долгов. Суд обязал кооператив восстановить электроснабжение и оплатить судебные издержки. культурно-спортивном центре «Дружба» прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню Металлурга. Соревнования состоялись в личном и парном разрядах. Участие приняли 24 человека, включая 7 детей. В личном зачете борьба за призовые места была напряженной. Победителем стал Павел Васюков, второе место занял Валерий Муксимов, на третьем – Алексей Хмылев. Среди юных спортсменов лучший результат показал Семен Шалыгин, занявший 17 место. В парном разряде участвовали 8 команд, и первое место завоевали Валерий Муксимов и Алексей Хмылев. На втором месте команда Максима Сапожникова и Анатолия Маркова. Бронзовыми призерами стали Юрий Капитонов и Виктор Оброскин. Победители и призеры получили грамоты и медали. Все участники до 18 лет были отмечены и сладкими призами. Далее новости Каливалы. Возобновленная маршрутка Стамукша-Боровой Южкозеро пользуется спросом. Я напомню, первый его рейс состоялся 16 апреля. И за период с 16 апреля по 1 июля было выполнено 12 рейсов, которыми воспользовались более 200 человек. Помимо стабильного удобного графика, жители отмечают качественное обновление подвижного состава. Использование нового автобуса, закупленного в этом году, значительно повысило уровень комфорта. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, в течение дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 16-18 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля, осадков синоптики не обещают, но сохранится порывистый ветер до 7 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 14-16, небольшой дождь, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 20 градусов тепла, осадков синоптики не обещают, и ветер будет до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Всем отличного настроения. Ну а мы готовы раздавать радиодесерты, так что не уходите.

911-402-2040, наш телефон. Если вы лично хотите адресовать кому-то теплые слова этим днем, возможно, поздравления, или просто хотите послушать какую-то особенную песню для своего личного прекрасного настроения, обязательно пишите, все будем слушать.

0: по-английски и забыл. Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома – оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

По первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Наталья Букаткина. И, Наталья, пусть каждый момент вашей жизни будет полон красоты, вдохновения, ощущения счастья. Пусть люди, которые вас окружают, будут надежны и добры. Хорошего праздника и приятных сюрпризов.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения сегодня принимает Никита Глазов. Никита, ваши коллеги, ваши друзья поздравляют с этим событием. Желают всегда оставаться влюбленным в эту жизнь, всегда быть окруженным заботой, вниманием. И пусть удача всегда будет на вашей стороне.

И новая глава начинается сегодня у Антона Краева, который отмечает свой день рождения. Антон, желаю вам новых побед, настоящих друзей рядом, и пусть эта жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами.

Александр Кайнов сегодня отмечает свой день рождения. Для вас, Александр, музыкальные приветы с пожеланиями, конечно же, хорошего настроения. Пусть в этой жизни будет много света и тепла. Никогда не теряйте драйва и всегда находите возможности там, где, возможно, другие сдаются.

Еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику этого дня Александру Горяйнову. Пусть ваш персональный путь будет насыщенным, пусть каждый новый шаг приближает вас к вашим мечтам. Ну и, конечно же, сегодня только приятных сюрпризов, отличных пожеланий в компании ваших близких и друзей.

Поздравления и подарки принимает сегодня и Сергей Чернышов. Пусть никакие трудности, Сергей, не сбивают вас с вашего пути, а все задуманное сбывается легко. Главное, оставайтесь счастливым.

Виталий Мешков сегодня отмечает свой день рождения. Виталий, ловите музыкальные приветы. Конечно же, с пожеланиями бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой. И пусть успех сам идет к вам в руки. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93, с 9 до 17 часов.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая – Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манджаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил,

0: без тебя это...
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии более 1300 земельных участков передали под строительство жилых домов. По данным Министерства имущества, до конца года этот показатель должен достичь 3830 участков. По словам руководителя ведомства Натальи Тинчуриной, работа ведется на системной основе во взаимодействии с муниципалитетами республики. Расширение территории для жилищного строительства происходит за счет расторжения договоров аренды по участкам длительного неосвоения, ликвидации разрушенных объектов и постановки на учет вновь образованных земельных участков. Министр напомнила, что строительство жилых домов возможно на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, подсобного или фермерского хозяйства, а также по программе «Гектар в Арктике». Я добавлю, что за три последние года объем предоставляемой земли увеличился практически вдвое. В межрайонной больнице номер 1 продолжает внедрять современные методы хирургического лечения. Пациентам с грыжами передней брюшной стенки доступна малоинвазивная операция, которая уже выполняется на постоянной основе. Главное преимущество новой методики – возможность устранить грыжу через небольшие проколы вместо большого разреза. Это означает меньше боли после операции, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни. Ранее подобные операции выполнялись только в крупных медицинских учреждениях и не были широко распространены. Теперь же жители Костомукши и близлежащих районов могут получить современное хирургическое лечение в межрайонной больнице по полису ОМС. В Костомукше сегодня перекроют улицу Антиканина с 15 по 25 июля. На этой улице будут проводить дорожные работы. В связи с этим в отдельные периоды вводится временное ограничение движения. Поэтапно будут перекрыты следующие участки. На перекрестке улиц Надежды и Антиканина съезд в сторону отдела полиции. На перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала это проезд в сторону клиники Денталика. И на перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала проезд в сторону КСЦ «Дружба». Администрация Костомукши призывает автомобилистов заранее обращать внимание на дорожные знаки, планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Прокуратура проверит РЖД и ПСК на предмет несанкционированного отключения электричества на дачных участках. Систематическими отключениями сетевыми организациями электроэнергии столкнулись жители Кимасозера, Медик, Нюк, Магистраль, Сампа, Вангозера, Рудник, Строитель, Лесное и Автомобилист. В конце мая вопрос отключения рассмотрели на заседании комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству. Председатель совета Елена Соболева акцентировала внимание представителей сетевых организаций на недопустимости повторения ситуации с отключением и необходимости принятия технических мер, исключающих повторные ситуации. Депутаты направили обращение во все организации, обслуживающие это сетевое оборудование, однако обратной связи ни от РЖД, ни от ПСК не поступило, а ситуация с отключениями продолжается. Сейчас депутаты приняли решение обратиться в прокуратуру Карелии для проведения прокурорской проверки по обращениям председателей этих СНТ. Костомукшанину отключили электричество в гараже за отстаивание своих прав. Мужчина оформил гараж в собственность и перестал платить членские взносы в кооператив. В ответ его лишили электричества. По информации городского суда, мужчина оформил гараж в собственность по гаражной амнистии. После этого он перестал платить членские взносы в гаражный кооператив. Правление исключило его из кооператива, а председатель Союза гаражных кооперативов по просьбе руководства отключил его гараж от электросети. При этом задолженности за электроэнергию у автовладельца не было. Он регулярно оплачивал потребленные киловатты. Никаких официальных уведомлений об отключении ему также не вручали. Суд в итоге встал на сторону мужчины. В решении указано, что гаражный кооператив не является поставщиком электроэнергии и не имеет права самовольно ограничивать подачу света. Такие меры допускаются только энергоснабжающей организации и лишь при наличии долгов. Суд обязал кооператив восстановить электроснабжение и оплатить судебные издержки. В культурно-спортивном центре «Дружба» прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню Металлурга. Соревнования состоялись в личном и парном разрядах. Участие приняли 24 человека, включая 7 детей. В личном зачете борьба за призовые места была напряженной. Победителем стал Павел Васюков, второе место занял Валерий Муксимов, на третьем – Алексей Хмылев. Среди юных спортсменов лучший результат показал Семен Шалыгин, занявший 17 место. В парном разряде участвовали 8 команд, и первое место завоевали Валерий Муксимов и Алексей Хмылев. На втором месте команда Максима Сапожникова и Анатолия Маркова. Бронзовыми призерами стали Юрий Капитонов и Виктор Оброскин. Победители и призеры получили грамоты и медали. Все участники до 18 лет были отмечены и сладкими призами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, в течение дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 16-18 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля, осадков синоптики не обещают, но сохранится порывистый ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможна рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в Красной Шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
5: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионника» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
4: В Калаямарье поет, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствуя в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых стильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

моей пустой квартире не погаснет свет. Я до рассвета пишу песни о тебе. Я, моргнув глазами, не запомнил день.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии более 1300 земельных участков передали под строительство жилых домов. По данным Министерства имущества, до конца года этот показатель должен достичь 3830 участков. По словам руководителя ведомства Натальи Тинчуриной, работа ведется на системной основе во взаимодействии с муниципалитетами республики. Расширение территории для жилищного строительства происходит за счет расторжения договоров аренды по участкам длительного неосвоения, ликвидации разрушенных объектов и постановки на учет вновь образованных земельных участков. Министр напомнила, что строительство жилых домов возможно на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, подсобного или фермерского хозяйства, а также по программе «Гектар в Арктике». Я добавлю, что за три последние года объем предоставляемой земли увеличился практически вдвое. В межрайонной больнице номер 1 продолжает внедрять современные методы хирургического лечения. Пациентам с грыжами передней брюшной стенки доступна малоинвазивная операция, которая уже выполняется на постоянной основе. Главное преимущество новой методики – возможность устранить грыжу через небольшие проколы вместо большого разреза. Это означает меньше боли после операции, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни. Ранее подобные операции выполнялись только в крупных медицинских учреждениях и не были широко распространены. Теперь же жители Костомукши и близлежащих районов могут получить современное хирургическое лечение в межрайонной больнице по полису ОМС. В Костомукше сегодня перекроют улицу Антиканина с 15 по 25 июля. На этой улице будут проводить дорожные работы. В связи с этим в отдельные периоды вводится временное ограничение движения. Поэтапно будут перекрыты следующие участки. На перекрестке улиц Надежды и Антиканина съезд в сторону отдела полиции. На перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала это проезд в сторону клиники Денталика. И на перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала проезд в сторону КСЦ «Дружба». Администрация Костомукши призывает автомобилистов заранее обращать внимание на дорожные знаки, планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Прокуратура проверит РЖД и ПСК на предмет несанкционированного отключения электричества на дачных участках. Систематическими отключениями сетевыми организациями электроэнергии столкнулись жители Кимасозера, Медик, Нюк, Магистраль, Сампа, Вангозера, Рудник, Строитель, Лесное и Автомобилист. В конце мая вопрос отключения рассмотрели на заседании комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству. Председатель совета Елена Соболева акцентировала внимание представителей сетевых организаций на недопустимости повторения ситуации с отключением и необходимости принятия технических мер, исключающих повторные ситуации. Депутаты направили обращение во все организации, обслуживающие это сетевое оборудование, однако обратной связи ни от РЖД, ни от ПСК не поступило, а ситуация с отключениями продолжается. Сейчас депутаты приняли решение обратиться в прокуратуру Карелии для проведения прокурорской проверки по обращениям председателей этих СНТ. Костомукшанину отключили электричество в гараже за отстаивание своих прав. Мужчина оформил гараж в собственность и перестал платить членские взносы в кооператив. В ответ его лишили электричества. По информации городского суда, мужчина оформил гараж в собственность по гаражной амнистии. После этого он перестал платить членские взносы в гаражный кооператив. Правление исключило его из кооператива, а председатель Союза гаражных кооперативов по просьбе руководства отключил его гараж от электросети. При этом задолженности за электроэнергию у автовладельца не было. Он регулярно оплачивал потребленные киловатты. Никаких официальных уведомлений об отключении ему также не вручали. Суд в итоге встал на сторону мужчины. В решении указано, что гаражный кооператив не является поставщиком электроэнергии и не имеет права самовольно ограничивать подачу света. Такие меры допускаются только энергоснабжающей организации и лишь при наличии долгов. Суд обязал кооператив восстановить электроснабжение и оплатить судебные издержки. В культурно-спортивном центре «Дружба» прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню Металлурга. Соревнования состоялись в личном и парном разрядах. Участие приняли 24 человека, включая 7 детей. В личном зачете борьба за призовые места была напряженной. Победителем стал Павел Васюков, второе место занял Валерий Муксимов, на третьем – Алексей Хмылев. Среди юных спортсменов лучший результат показал Семен Шалыгин, занявший 17 место. В парном разряде участвовали 8 команд, и первое место завоевали Валерий Буксимов и Алексей Хмылев. На втором месте команда Максима Сапожникова и Анатолия Маркова. Бронзовыми призерами стали Юрий Капитонов и Виктор Оброскин. Победители и призеры получили грамоты и медали. Все участники до 18 лет были отмечены и сладкими призами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, в течение дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 16-18 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля, осадков синоптики не обещают, но сохранится порывистый ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Динамо на местном радио.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках.

0: весь город на одной волне.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного всем настроения. Ну и я предлагаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

27-027, наш телефон и мобильный номер 911-402-2040 для ваших смс-сообщений. Уже на этой неделе, друзья, мы будем отмечать День металлурга. Как всегда, праздничные, спортивные, интеллектуальные события, приуроченные к этому профессиональному празднику, проходят в нашем городе в течение, ну, длительного времени. Вот я так сразу сходу могу вспомнить с 1 июня. Но горожане, я знаю, что всегда с удовольствием включаются и в спортивные, и в культурные, в танцевальные в мероприятия. Поэтому сегодня подробно предлагаю обсудить, что ждет нас в эту пятницу, 17 июля, когда во дворце и на площади развернутся главные праздничные события. Ну и, возможно, мы сегодня взглянем на этот праздник немножко с другой стороны, со стороны организации, потому что для нас с вами это, конечно, праздник, но одновременно это просто колоссальный труд и усилия целой огромной команды. Так что, если вам есть что сказать, что-то особенно понравилось, ну или, возможно, у вас есть какие-то конструктивные предложения, присылайте их на номер 911-402-2040. Ну и, собственно, какой праздник без подарков? Они сегодня обязательно будут, так что участвуйте в наших конкурсах, проверяйте свою интуицию и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Постоялый двор.
1: Как я уже и анонсировала, сегодня будем говорить про День металлурга, про события, мероприятия, которые целая огромная команда готовит каждый год к этому празднику. Возможно, даже нам удастся чуть-чуть заглянуть и узнать какие-то организационные такие моменты. Ну, что я хочу сказать. Мы вышли на финишную прямую в этих праздничных событиях. Значительная, конечно, часть уже пройдена, но очень важная еще впереди. Поговорим, как отмечаем День металлурга в этом году с моими гостями. Напротив меня Любовь Новикова, начальник отдела коммуникации Карельского Катыша. Люба, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем.
1: Анастасия Павлова, старший менеджер отдела по социальным программам предприятия.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. И Елена Володина, собственно, художественный руководитель КСЦ «Дружба». Елена, добрый вечер.
4: Всем здравствуйте.
1: Ну и, как всегда, какой праздник без подарков? Мои гости сегодня готовы разыграть вот этот великолепный фирменный рюкзак. Вещь очень красивая, очень лаконичная, ну и 100% необходимая вообще в повседневной жизни каждому из нас. Это 100%. Кому мы его презентуем, расскажем через несколько минут, но сначала поговорим о новинке этого года, поговорим о металлургическом онлайн-забеге. Анастасия, что это такое за онлайн-забег, как проходит вообще, расскажите.
3: Ну, все наши сотрудники и жители города наверняка знают формат металлургического забега офлайн. В этом году мы решили сменить формат. Это было общее корпоративное решение по всей Северстали, потому что ранее в офлайн у нас принимали участие только 4 города присутствия компании Северсталь. И чтобы расширить количество участников и большее количество наших сотрудников могли принять участие в этом интересном мероприятии, было принято решение перевести эту форму в онлайн. Интересно она тем, что сотрудники регистрируются на нашей платформе «Энергия Стали», регистрируется на забег, синхронизирует свои трекеры с, ну, либо телефон, либо часы, синхронизируют с этим приложением, и с 13 по 19 число они должны пробежать минимум 2 километра. Но здесь есть бонус, то что ты можешь бежать в любом темпе, ты можешь разбивать свою тренировку и этот забег на несколько дней, поэтому здесь могут принимать участие абсолютно все. Ты можешь там и медленно бежать, и быстро по желанию, но дистанция от 2 километров – это та дистанция, за которую будет потом вручена онлайн-награда.
1: Так, слушайте, ну пока вот еще офлайн, понятно, забеги. Онлайн пока вот я еще не совсем поняла. Это все участники регистрируются, регистрируют свои трекеры, и то, сколько они пробежали, тоже отражается вот на этой платформе.
3: Да, на этой платформе отражается тот километраж. У нас есть карта. Угу. Мы стартовали свой забег с Москвы, начиная с этой точки, и там по карте дальше сколько, количество километров регистрируется, которые мы пробежали, и каждый раз при наборе этих километров нашими сотрудниками открывается новый город. Угу. Вот сегодня мы в Белгороде, поэтому, коллеги, присоединяйтесь, давайте мы
1: побежим. Давайте бежать,
3: потому что до Костомукши еще далеко.
1: Сколько участвует городов в этом забеге?
3: 14 городов.
1: Сколько в общей сложности надо пробежать?
3: Ну, давайте мы оставим это загадкой.
1: Так, это, ну, правда. А давайте сделаем это вопросом нашего розыгрыша, да? Давайте, вот сколько в общей сложности надо пробежать километров, кто правильно ответит, тот, собственно, и получит рюкзак. Присылайте ваши варианты вот этой дистанции на номер 911-402-2040. Ну, я не знаю, потому что многие могут знать, кто уже зарегистрировался, у кого кто-то может проверить свою интуицию, кто-то где-то слышал, ну, в общем-то, и интернет никто пока нам не отрубил. Поэтому присылайте ваши варианты на этот номер, и автор 14-го правильного ответа, раз 14 городов участвует, автор 14-го правильного ответа получит подарок. Я напоминаю, это супер-классный рюкзак. Ну вот, от компании «Северсталь». Я думаю, вещь супер-классная и пригодится 100% каждому из нас. А, Анастасия, а есть количество участников, зарегистрированных, например, с Карельского катыша, и общее количество участников?
3: Да, конечно, это тоже отображается в системе, можно проверить, посмотреть, кто уже зарегистрировался и кто принимает участие из твоих коллег, из разных бизнес-единиц в этом забеге.
1: Костомукша лидирует пока?
3: Ну нет, пока мы не лидируем, но все-таки да, нам нужно сопоставлять, что у нас по сравнению с Череповцом меньшее количество сотрудников, потому что поэтому мы здесь с ними, ну, тяжело соревноваться, что у них их на площадке 23 тысячи, да, у нас всего там около 4, поэтому, но пока еще все равно большого отрыва между городами в зарегистрировавшихся нет, но у нас есть еще пока поэтому преимущество.
1: Так что, и последний вопрос. Участвовать здесь могут только сотрудники Карельского катыша, да, поскольку корпоративный такой?
3: Да, на этой платформе могут участвовать сотрудники Карельского катыша, да, те сотрудники, которые относятся к филиалу Северсталь Менеджмент, и все сотрудники, которые входят в группу ПАО. Регистрация, еще раз, да, повторюсь, на платформе Энергия Стали, в группе Северсталь, Карельский катыш, есть информация о забеге, сотрудники могут ознакомиться и зарегистрироваться по ссылкам, которые там приведены.
1: Ну, если участвовать в забеге могут только сотрудники, скажем так, Карельского катыша, да, и предприятия, то приз забрать может любой. Поэтому присылайте ваши варианты, какая общая дистанция этого онлайн-забега, и автор 14-го правильного ответа получит подарок. Классный рюкзак. Ну, пока слушатели, в общем-то, присылают нам ответы. Кстати, ответы уже пошли. Есть у нас уже несколько ответов. Не знаю, пока правильно или нет. Праздничные события очень откликаются. Вот жители все с удовольствием, дети всегда выходят и на старт, и принимают участие где-то, если это танцы, музыка, сразу моментально. Но мы видим всегда, да, вот мы участники, верхушечку такую айсберга. Лен, как вообще это все происходит, как это придумывается, как согласовывается от идеи до реализации? Понятно, что уже многие мероприятия, они традиционны, но подготовка к ним идет каждый год не менее серьезная и основательная.
4: Безусловно, вот если мы говорим о забеге, у меня такое впечатление, что коллектив Дворца культуры «Дружба» бежит просто по какому-то нескончаемому эскалатору, колесо. Да, колесо времени, потому что готовиться к этому общегородскому празднику, не побоюсь этого слова, мы начинаем гораздо-гораздо раньше. Вот знаете, говорят, кремлевские елки начинают готовить новогодние сказки вот 1 января, этого Нового года, и они готовятся к нему целый год. Примерно так же мы готовимся к Дню Металлурга. Заканчивается один день Металлурга, и мы уже начинаем работу над программой следующего года. А следующий год, кстати, будет юбилейный для комбината, поэтому...
1: Там... Вы пока еще не начали, еще и давайте этот допразднуем.
4: Но мы уже начинаем думать, потому что действительно вот этот праздничный марафон, праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику нашего города, он, конечно, включает в себя различные локации, различные варианты празднования, культурные, спортивные, концертные. И мы стараемся всегда сделать программу интересную всем целевым аудиториям. Детям, ветеранам Карельского катыша, спортсменам нашего замечательного города. Ну и, конечно же, зрителям и гостям, которые, знаю, ежегодно приезжают именно на День Металлурга, чтобы посмотреть праздничную программу, посмотреть концерт звезды, которую мы благодаря компании «Северсталь Карельского катыша» стараемся каждый год пригласить, удивить, порадовать нашу замечательную зрительскую аудиторию. Вот. Ну и если мы говорим о забегах, то, конечно, в этом году мы традиционно начали празднование Дня Металлурга с забега «Стальная закалка». Также не обошлось без новинок. Все привыкли вот к тому формату, что мы бежим 2 километра, 5 километров, 10 километров, то есть на все уровни любителей спорта. В этом году мы решили сделать упор и на самых маленьких, на самых юных участников, которые приходят с семьями, с родителями. И так
1: возникла
4: спортсменов. И так возникла идея вот такого веселый акатыш. Забег на 300 метров с препятствиями, с различными костюмами, причем все пришедшие дети проявили креатив, родители не менее там были креативны, помогали, бежали вместе с самыми маленькими, потому что от 3 лет и выше. Вот. Но получили тоже, кстати, обратную связь. Потому что вот бежали дистанцию 5 километров молодежь от 16 лет, а забег для детей был ограничен возрастной категории до 10 лет.
1: А, то есть вот эти 6 лет выпали.
4: Да, и вот эти 6 лет выпали, и люди сказали, как это? Мы тоже бы хотели побежать. Вот, поэтому учтем на будущее, поработаем, и, может быть, в следующем году мы придумаем еще одну какую-нибудь дистанцию, локацию, так, чтобы пробежали все, кто хотел бежать.
1: И кто не хотел, тоже побежали.
4: Да. Но не обходится каждый год, и вот наш ставший уже тоже новинку, когда-то мы сделали, а сейчас он уже традиционный праздник металлурги детям. Мы выходили на площадь, мы делали какие-то локации, мы делали караоке-станции и выступления детских наших творческих коллективов Дворца культуры. А в этом году погода у нас была такая капризная, непредсказуемая, поэтому мы ушли во дворец. И получили действительно 2 этажа детского счастья, где могли участвовать в локации малышария самые юные. Там стояли, как они называются-то, такие модули. Игровые для всех. У нас была прекрасная локация от наших карельских умелец, исказительниц и мастериц Общества карельской культуры «Виена». У нас была программа грандиозная в малом зале, танцевальная, игровая. Пришли, кстати, присоединились тоже впервые к нам пограничники, делали свою локацию из музея славы там военной. Ну, очень были интересные автоматы, там какие-то сбитые дроны украинские. Вот, пожарная часть у нас тоже делала свою локацию. Поэтому такой общий грандиозный праздник получился. Вот, я думаю, что в следующем году мы тоже что-то новое добавим. Может быть, чуть-чуть поменяем формат. Может быть, снова выйдем на улицы или наоборот, на крышу ДК. Не знаю, фантазия наша безгранична.
1: А бывало такое, что вот вы что-то придумали, как-то попробовали, а оно не зашло?
4: Вот я такого не помню. Вот честно, как-то нам пришла в голову идея пригласить на День металлурга народный коллектив. «Цветень», по-моему, самый первый был. И потом просто масса была таких откликов восторженных, что действительно русская культура, русские песни, русские танцы настолько востребованы, настолько они зашли, потому что действительно, там, как, помните, наверное, да, русская песня приезжала у нас, Надежда Бабкина, вот. И действительно это откликается у зрителей, поэтому в этом году мы тоже решили не ударить в грязь лицом, и открывает празднование Дня металлурга, так забегая вперед, 17 числа, прекрасный концерт наших народных коллективов. Будет выступать ансамбль «Народная песня Отрада», коллектив «Армагеддон», коллектив «Дюймовочка», потому что у них в творческой копилке тоже есть богатейшее культурное наследие, которое не стыдно показать, мне кажется, даже на московской сцене. Недаром наши коллективы, выезжая на фестивали, регулярно привозят лауреатство, премии,
1: первой. То есть вы пошли с козырей.
4: Мы,
1: да,
4: с козырей решили пойти.
1: И «Армагеддон», и «Отрадушку».
4: Да, поэтому приходите. Ну, мы об этом расскажем чуть позже. Это я уж так впереди паровоза побежала. А так у нас для детей, для ветеранов «Серебряная диско». Тоже мы впервые в этом году вышли на локацию «Светлый берег». И, как оказалось, это первый
1: Прекрасная локация.
4: Прекрасная локация. Блин, не оказался комом. Пришли наши замечательные ветераны, просто горожане, пели, танцевали, плясали. Если, я думаю, вы следите за новостями, то увидели роскошные фотографии, роскошные видео, когда все в едином порыве заходили в хоровод, танцевали, подпевали. Вот. И продолжил вот эту вот локацию «Светлого берега» на следующий день выступление наших металлургических групп, как мы их называем. Это «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отчет», «Web of Lies» не было, а были
1: White
4: наши
1: Night
4: White Night Ramblers. Да. Вот, ну, то есть обалденные коллективы, в которых музыканты сами являются сотрудниками Карельского Акатыша. Поэтому от стальной молодежи, молодежи города, такой получился музыкальный фестиваль, не побоюсь этого слова, 5 часов музыки разноплановой, громкой, интересной. Впервые выступила группа «Черно-белое кино», причем у нас там... Есть наш герой, это Лёша, ну, я ему привет огромный, который выступал в 3 группах из 6. То есть он мультимузыкант, мульти какой-то талантливый человек, причем и спортсмен, потому что он еще и забег бежал 5 километров. И вообще классный, талантливый парень, как и все, наверное, сотрудники Карельского Акатыша. Я вот говорю, как скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот. Ну, и если мы говорим о спорте, то, конечно же, это и спортивная часть. Соревнования по дартсу, соревнования по кюке, перетягивание каната, армрестлинг. А, что там у нас еще было? Все вроде бы сказал. А, настольный теннис, чуть не забыла, конечно. Вот, и
1: мне кажется, у нас такой народ, только вот клич брось, и все тут же, и с детьми, и с семьями, и с друзьями, вот все.
4: Ну, потому что стальной характер, поэтому все приходят. Я говорю, и мы закрываем вот все незакрытые гештальты. Хочешь бежать? Беги.
1: Хочешь петь?
4: Пой. Ой. Хочешь играть, хочешь участвовать в концерте. Но даже если ты просто ничего не хочешь, то всегда есть куда прийти, что посмотреть, кого послушать, и порадоваться, и разделить вот эту вот действительно общую радость от нашего прекрасного города, от того, что мы и комбинат единое целое. То есть, как говорят, мы говорим комбинат, подразумеваем Костомукша. Мы говорим Костомукша, Костомукский год. ГОК. Вот, поэтому...
0: Ну вот Лена, кстати, много теплых слов в адрес сотрудников Карельского Акатыша, талантливый, сказала, да? Но она тоже умолчала, наверное, скромно о том, что они при организации любого мероприятия тоже выходят за рамки своей команды дружбы. И вот, например, если мы про забег вернемся, да? Ведь команда Карельского Акатыша собственноручно варила кашу, чтобы накормить всех участников забега. Потом, как у нас это тоже водится, эстафету... переняли наши ветераны Карельского Акатыша, они всех кормили этой кашей, сами сделали блинчики и оладьи и назвали свое импровизированное кафе «Стальным аппетитом». И благодаря таким, вот, казалось бы, мелочам, каждое наше мероприятие, наверное, запоминается и в последующем привлекает еще больше людей.
1: Нет, слушайте, ну это очень здорово. Я напоминаю, что... В течение этого часа, друзья, вы можете выиграть классный рюкзак корпоративный, очень нужная, необходимая вещь, и сможет выиграть его тот, кто в СМС пришлет нам длину дистанции онлайн-забега, который в этом году организовали впервые, он проходит по 14 городам компании «Присутствие Северсталь». В общем, 14-й правильный ответ у нас сегодня счастливый. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. До конца часа еще есть время. В общем-то, свою вот интуицию, скажем так, у вас еще есть время проверить. Ну, я хочу сказать, что, понятно, Костомукшан удивить сложно, да? Но вот все равно всегда удается. Всегда удается. Хочу сейчас поговорить про выставку техники гигантов. Всегда вызывает она. Раньше как-то было еще не только в День металлурга, да, организовывали эту выставку. Дичайший восторг вызывает у посетителей, причем и у детей, и у взрослых, и, что удивительно, даже у тех, кто работает на Карельском Акатыше, они вот тоже с таким азартом все это, обо всем этом рассказывают. Как это происходит? Расскажите, вот эту технику, которую выставляют, ее выводят с производства, или это какие-то машины стоят, ну, запасные, вот что, расскажите об этом.
3: Да, действительно, это очень интересное зрелищное событие. Всегда очень много участников принимает участие в этой активности, в этом мероприятии. И да, тоже подготовка является долгой, и мы готовимся к этому мероприятию заранее. И что касается техники, она та техника, которая эксплуатируется, которая помогает нам во всей нашей производственной цепочке. И, ну, и заранее ее согласовывают, заранее пригоняют ту технику, которая в данный момент не востребовано. Это такой очень трудоемкий тоже процесс. Рассчитывается время, в которое можно это все быстро перегнать эту технику, да, потом быстро убрать ее с площадки, потому что она постоянно используется. Но очень интересно всем, конечно, потому что можно, во-первых, гигантские машины, да.
1: Масштаб
3: да. это несоизмеримо, особенно для тех, кто работает в других производственных цехах, и для жителей, для их детей это просто гигантский масштаб, там эти колеса вызывают восторг, да, когда
1: ковши,
3: еще, да. если, да, удается подняться еще в кабину, отстоять очередь, потому что они всегда тоже огромные, и посмотреть еще, как это там в кабине все устроено с этой высоты. Конечно, это очень интересно, захватывает дух. И помимо этого, мы последние годы еще на этой локации устраиваем площадки, чтобы не так было грустно и
1: в очереди
3: стоять. Да, своей очереди, да, локации. Во-первых, все участники могут посетить буфет, что немаловажно.
1: Да.
3: Да, и дети могут нарисовать в это время себе аквагрим, да, поиграть там с мини-машинками в песочнице, то есть различные развлечения, чтобы сотрудники тоже были все задействованы во время ожидания, во время просмотра, чтобы охватить всех, потому что это все-таки семейное мероприятие, и все мероприятия к празднованию Дня Металлурга у нас рассчитаны на семейный, да, это очень популярный формат, потому что мы понимаем, что Костомукша — это такой уникальный город, где, да, все сплоченное, важна семья, и есть возможность проводить больше времени, чтобы сотрудники могли больше времени проводить с семьей. Вот на такие праздничные мероприятия тоже стараемся все категории охватить, чтобы всем было интересно на каждой площадке.
1: Еще одно такое событие, отдельное тоже спасибо. Много очень восторженных отзывов о выставке в геологическом музее Карельского Акатыша. Да, вот все-таки согласитесь, это тоже надо уметь так рассказать, так привлечь, так заинтересовать, особенно детей, геологический музей, собственно, историей камней, собственно, да? Вот, я знаю, что, ну, не билеты, а вот места, которые, потому что там ограниченное число посетителей, и вот эти вот места на выставку разлетаются буквально за несколько часов, и люди все равно просят организовать выставку снова и снова. Кто проводит эту экскурсию, кто рассказывает? И каждый раз разные программы или, ну, я не знаю, или... забывается и по новой вот про все эти камни рассказывают сотрудники геологической службы и, собственно, всегда на ура заходит.
0: Ну, мне кажется, как раз интерес к этой, к таким экскурсиям, он не угасает, потому что проводят их сами геологи, то есть действующие специалисты, которые не только понимают, да, свое дело, но они еще и могут увлечь и рассказать очень занимательно об этом. И они не ограничиваются работой гида, да, они организуют площадки. Например, в этом году мы разделили детей на несколько возрастов, потому что геологи понимают, что то, что может быть и маленьким интересно, подросткам, наверное, не очень будет. И, конечно, мы заботимся о том, чтобы они с комфортом на эту экскурсию доехали, поэтому мы, начиная от организации транспорта и до наполнения, я не буду раскрывать, наверное, все фишки, которые в этом году приготовили, но обязательно будет и викторина, и кто-то уйдет не с пустыми руками из детей, да, ну, в общем, все будет по-семейному, как Настя сказала, по-домашнему. И мы видим, что уже действительно места закрыты, к сожалению, мы неограниченное количество не можем принять, но у нас была идея именно больше из города людей привезти, потому что на промплощадку Карельского Катыша, конечно, как на объект, да,
1: просто так не попасть.
0: Да, невозможно попасть. И мы видим, что сейчас еще пытаются записаться. Наверное, мы эту практику продолжим в ближайшем будущем. По каким-то поводам обязательно еще вернемся.
1: Дополнительно устроите выставку.
0: Да,
1: так.
0: Да, обязательно.
1: Слушайте, а вы сами, вот, ну, Елена, понятно, она участвует в этих всех событиях, прям включена. А вы сами вот участвуете в мероприятиях, в этих событиях?
0: Ну, мне, например, редко удается вот прийти и прям насладиться, абстрагироваться от вот этого марафона, да, который у нас начинается за долгое время до. Ну, вот в этом году, например, я с удовольствием ощутила это курортное настроение на Светлом берегу, потому что была отличная погода, и вот эта музыка, которая разносится на весь наш лесопарк, и рокеров, и концерт, да, «Серебряная диско», и ветераны, конечно, они максимально заряжают. Это люди, которые, наверное, нам примером будут всегда всегда-всегда служить. И еще была вот на программе «Металлурги детям». Я удивилась, но даже моя двухлетняя дочь там нашла для себя интересы, и сложно было очень вытащить ее практически до самого конца. Uh-huh. Но я, например, вот еще получила первую спортивную медаль в своей жизни. Я играла как раз в кюке. Получили большое удовольствие, и именно потому, что тут даже не только соревновательный был момент, да, а просто какое-то чувство единения, команды, угу. общение неформальное. Супер.
1: Угу. Я просто еще с забега не переключилась, и так думаю, первую медаль, думаю, вот это классно. Анастасия, ну у вас что, вот, получается поучаствовать?
3: Ну, конечно, я в мероприятиях, ну, я больше здесь как организатор, да, все мероприятия изначально посещаешь и смотришь с точки зрения того, как оно проходит, да, какие uh-huh. плюсы, минусы, какие-то там доработки, да, с этого. Uh-huh. Ну, конечно, это в начале, да, потом погружаешься в эту атмосферу и на такие мероприятия, когда наша серебряная диско и вот
1: и выступление рок-коллектива. И замечаешь,
3: как ты уже в танце. Ну, в танце мы не были, но у нас отлично танцевали наши ветераны, которые, да, зажигали там всю площадку. Ну, и другие участники этих мероприятий. Да, конечно, погружаешься, и мне очень, я очень рада, что у нас есть возможность организации этих мероприятий, участия в них, что есть возможность для города дополнительно организовывать вот такого масштаба, разного вида культурные и спортивные мероприятия. Это важно, это сплочает не только работников, да, но и жителей города. Я как уже, наверное, возможно, повторюсь, но я считаю, что это очень важный такой аспект, и чем больше таких мероприятий, тем, конечно, лучше. Поэтому качество мероприятий и формат продумывается, как Елена уже сказала, заранее, да, просчитывая все категории. И это очень приятно, что такие специалисты у нас классные работают, что они вот это все, в это все погружены и всегда понимают, для какой категории и для чего они эти мероприятия делают. Поэтому всегда мероприятия получаются классными.
0: Да, я еще добавлю, что мы прекрасно понимаем, что ни один праздник не может состояться без его участников, то есть без тех людей, которые живут в городе, приезжают к нам в гости, и сотрудников наших, естественно. Мы с удовольствием делаем фоторепортаж со всех событий и хотим поделиться этим, поэтому мы вот буквально сейчас уже запустили на нашем экране главном, который находится на площади, у главной площади Костомукши, все лица, счастливые, улыбки, чем занимались люди, можно подойти посмотреть, найти себя, либо просто порадоваться за тех, кто смог принять участие в мероприятиях. И все это делаем под слоганом, что главный герой праздника – это вы, это люди, которые приходят на события.
1: Как попасть на этот экран? Куда присылают эту фотографию? Или это фотографии?
0: Это фотографии, которые делаем мы, но если у кого-то есть фотографии, которые он хочет там увидеть, которые связаны с Днем Металлурга, пожалуйста, в группу Карельского Катыша в сообщение присылайте. Возможно,

0: фломастеры. Все, что связано с комбинатом. Номинации были «Мои родители горняки», «Металлургия будущего» и комбинат «Глазами детей». Получилось очень интересно, очень много работ было. Так трудно определить победителей, которых мы награждали как раз в рамках празднования Дня Металлурга 8 июля на празднике «Металлурги детям». И, к сожалению, не все участники смогли подойти, наверное, как-то вот не было такой информации, но все дипломы и сладкие призы ждут своих юных художников. В Дворце культуры можно получить до 17 июля включительно с 2 часов до 8 на входе в клубную часть. Поэтому, кто еще не забрал диплом и награду свою, обязательно приходите, успейте получить до праздника.
1: Кстати, рисунки победителей мы оживили и также поставили на экран, так что подходите посмотреть.
2: Слушайте, классно.
1: Да. Я знаю, что некоторые семьи приезжали специально вот улучшить момент и найти именно свой рисунок, в какой же момент он окажется на экране.
2: Слушайте, ну здорово. Давайте теперь поговорим о том, что нас ожидает. Конечно же, с концертной части, потому что 17 числа уже в эту пятницу будет день, который объединит нас всех. И танцоров, и певцов, и спортсменов, и тех, у кого выходной, и всех жителей, конечно же, тоже. Лен, тебе слово. Начнем с концертной части, да?
0: Нет, надо начинать не с концертной части.
1: Часть будет апогеем, да? Но начнем мы раньше.
0: Да, начнем мы гораздо раньше. И вот здесь, я думаю, Люба анонсирует вот эту новую площадку, опять же. Нам, наверное, всем не хватало на празднике на Дне Металлурга каких-то таких локаций, еще более интересных для тех, кто, допустим, не хочет посмотреть концерт, но хочет проявить себя, поучаствовать в празднике на каких-то меньших локациях, что-то узнать познавательное, увлекательное и творческое. Поэтому
2: Люба, было Акатыш-парк.
0: Да, Акатыш-парк.
1: Да. Назвали площадку Акатыш-парк. Наташа спрашивала же, да, как эти идеи, откуда приходят. Мы просто наблюдали, что у людей есть потребность собраться пораньше, пообщаться, прийти с кем-то встретиться, не только на концерт, но еще время провести. И поэтому подумали запустить до концертов с 4 часов 17 июля разные площадки. И мы, опять же, понимаем, что есть некий запрос на какое-то единение. У нас все-таки комбинаты город, они неразделимы, неотделимы друг от друга. У нас много партнеров, с которыми у нас есть совместные проекты. И этих партнеров мы пригласили на интерактивные площадки. И у нас получилось, что, например, участвуют Карельское общество «Виена». Когда-то мы с Версталем закупила прекрасную печь. Сейчас она уже доехала, по-моему, чуть ли не до окраин нашей страны. Везде уже в ней готовили национальные блюда. Это все очень красиво. Вот «Виена» тоже станет частью нашего праздника. Они нам обещают провести мастер-класс по изготовлению калиток на месте.
2: Ох ты!
1: Да. Здесь же с «Виеной» рядом будет у нас площадка от художественной школы. Тоже спасибо, что откликнулся коллектив школы. Мы будем изготавливать совместное панно на горняцкую тему. Там будет использован пластилин, которые будем клеить все вместе на основу. В общем, приходите тоже на месте, будет все видно, чем это все закончится и что из этого выйдет. Также центр «Среда» наш, давний добрый партнер, они придут с игрой, с напольной большой, которая представляет из себя дорожку. Игра на тему, естественно, Карелии, Костомукши. Тоже у каждого будет возможность принять участие в ней. Конечно, не обойдется этот день без колледжа политехнического. Тоже наш партнер, который готовит нам кадры и будет, надеюсь, дальше готовить. Они обещают приехать с автомобильным симулятором. Тоже можно будет сесть в кресло и почувствовать себя водителем. И тут же покажут нам некоторые эксперименты по намагничиванию, по обогащению руды. Я думаю, будет интересно посмотреть, особенно, опять же, тем, кто с комбинатом напрямую не связан, и в колледже ведь сейчас еще идет приемная кампания, возможно, после этого дня кто-то захочет тоже стать студентом этого учебного заведения. Конечно, заповедник Костомукшский тоже организует свою площадку. Команда сделает, скорее всего, с детьми, наверное, детям это больше интересно, магниты с изображением оленя. Оленя будут рисовать тут же и уйдут, в общем, не с пустыми руками отсюда. Библиотека также будет участвовать. Библиотека привезет выставку и игры тоже напольные на тему Карелии, на тему Костомукши, связанные с металлургией. Тоже это все будет бесплатно. Можно приходить, участвовать. Но главное попасть в число желающих, которых мы

0: может принять Таллина, наша организация, партнер. А кто еще у нас будет? У нас будет Аквагрим. Это уже наша традиция.
1: Молодежный актив.
0: Да, от молодежного актива, от наших волонтеров. И если кто-то хочет присоединиться, вот попасть в эту команду организаторов, посмотреть на кухню подготовки Дня Металлурга, можно стать волонтером. Угу. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, либо тоже можно написать в сообщение группы «Карельский Акатыш» ВКонтакте. Мы обязательно вам найдем активную роль и будем рады с вами посотрудничать.
2: Угу. Все это начнется на площади в 16 часов.
1: На малой площади, да, потому что на большой площади, как я уже анонсировала, в 6 часов начнется большой праздничный концерт наших творческих коллективов. Ну и, конечно же, до того, как выйдет на эту сцену легенда русского рока Гарик Сукачев со своими нетленными хитами, наши творческие коллективы подготовили яркую, мощную, красивую, интересную концертную программу. Поэтому я думаю, что будет... познавательно выйти на большую сцену нашего замечательного комплекса вот этого, который сейчас уже монтируется на площади, невзирая на погодные условия и время дня и ночи. Наши мальчишки, да, работают, как всегда, чтобы все, каждый человек, который придет 17 числа на концерт, будет иметь возможность увидеть все своими глазами, услышать качественный звук, качественное изображение. Конечно же, самые главные наши технические работники, это наш прям, это Саша Лесанин, это Женя Курочкин, который там... полностью погружены с головой в этот подготовочный этап. Они не спят, не едят, а просто все время работают. Вот. Но все для того, чтобы праздник прошел на высшем уровне, и чтобы артисты, которые приезжают в Костомукшу, которых мы зазываем, ну, будем честны, наш город имеет очень сложную логистическую подъезд, доставку артистов, чуть ли не самолетами и вертолетами иногда приходится. Вот. Но то послевкусие, которое остается у артистов, очень приятное, и они готовы возвращаться в наш город и радовать своими выступлениями костомукшан и, повторюсь, гостей города, потому что я знаю, что на Гарика Сукачева приезжают даже с соседних там деревень специально 17-го.
2: Почему люди, только из деревень?
1: Из городов приезжают. Да.
0: Все не Костомукша, все деревня.
1: Даже из дачи, говорят, мы бросим все и приедем на концерт.
2: Я знаю, что люди откладывают поездки даже в путешествие. После Гарика поедем, да. Сначала посмотрим, попоем.
1: Но после Гарика праздник не закончится, конечно, друзья, потому что танцевальную площадку продолжит выступление группы ДНК, где есть свои люди. Угу. Костомукшане, Денис Начевный, Александр Давыдов, конечно, порадуют кавер-версиями известнейших любимых песен, поэтому те, кто хочет танцевать, приходите тоже, будем танцевать, будем отрываться, будем праздновать День Металлурга всем городом.
2: Ну и прежде чем мы уже назовем имя победителя, я надеюсь, позвоним ему и поздравим в прямом эфире, вот вопрос еще о передовиках производства. Конечно, танцы, общее ощущение настроения праздника – это очень классно, но всегда очень важна и такая вот, да, часть, когда людей отмечают за отлично проделанную работу. Это очень важно. Вот, Настя, когда, где пройдет, что будет?
3: Да, это одна из самых главных, скажем так, частей, да, и значимых частей празднования Дня Металлурга. Это, конечно, поощрение наших сотрудников, лучших из лучших, да. У нас награждения проходят и на производственных площадках, структурных подразделениях, ну и, конечно, торжественный вечер чествования передовиков уже традиционно проходит в ДК перед выступлением артистов. Мы приглашаем всех наших сотрудников, которые уже разосланы приглашения, да, на этот вечер, пускай они приходят со своими половинками в знак поддержки. Мы награждаем сотрудников корпоративными наградами, наградами городского и региональных уровней. Ну и также уже в этом году становится традиционным награждение сотрудников тех, которые отработали на комбинате 40 лет.
2: Угу.
3: Поэтому мы ждем, также праздничная программа для них, концертные номера готовы, мы ждем. Приходите, поощрение сотрудников для нас очень важная часть, потому что благодаря труду и вовлеченности наших коллег мы достигаем лучших результатов, и для них, ну, это наше огромное спасибо на всех уровнях руководителей и коллег за их вклад в развитие нашего производства.
0: Да, при любой ситуации на рынке, в отрасли, да, и везде наши люди все равно достойны внимания, заслуженно они получают свои награды. Ну и главная же интрига еще, Настя, это кому достанется знамя, какому подразделению достанется в этом году переходящее знамя. Никто об этом не узнает до вечера передовиков, так что можно пока только предполагать.
2: Ставки принимаете?
0: Давайте примем у желающих.
2: Слушайте, ну а у нас заканчивается время эфира, и я вам хочу сказать, очень много сообщений с вариантами. Конечно же, это есть и 5 километров, 2 километра, есть ну, более такие мелкие дистанции, но правильные ответы – это 7739 километров. Получается, да, прислали, видимо, как это, ты знал, те, кто либо знал, регистрировал, ну, кто-то оперативно погуглил. Пока вы рассказывали, я уже, в общем-то, заскринила и выбрала наше сообщение, которое стало сегодня победителем. И вот нам удалось связаться с ним. Алло, добрый вечер.
4: Вечер добрый.
2: Как зовут вас?
4: Александр.
2: Александр, рассказывайте, что вы знаете про этот онлайн-забег?
4: А про этот онлайн-забег?
2: Да.
4: Это мне надо через минутку буквально трубку моей жене дать. Она вам ответит. Это она отвечала с моего номера.
0: Это, видимо, когда вы припаркуетесь, да? Жена за
4: рулем. Да-да-да. Да, я уже подъехал.
2: Хорошо, ну да, безопасность.
4: Всеми известная Ярослава Бурмистрова.
2: Понятно. Ярославе привет. Мы вас поздравляем. Ага. Ну что ж, давайте трубку Ярославе тогда.
4: Да, через минуту буквально вот все передам.
2: Но вы участвуете, Александр? Семья ваша?
4: Так участвую, значит.
2: Вот и говорят после этого, кто тут, да, главный, основной, в чьих руках телефон, тот и главный в семье.
4: Вот. Ну все, я дома, передаю ей трубочку.
2: Мы рады за вас, Александр. Ну, Ярослава.
5: Я.
2: Ну, в общем, друзья, поздравляем мы вашу семью.
5: Здравствуйте, спасибо большое.
2: Ярослава, рассказывайте, бежите дистанцию, участвуйте в этом?
5: Я не бежала, честно, я не бежала, я участвовала в другом. Я каталась на велосипеде, прокатилась аж 30 километров. Ну, это самая крупная дистанция, а все остальное по небольшим дистанциям.
2: Так, ну что ж, мы вас поздравляем в любом случае. Вот сегодня удача явно такая вот на вашей стороне. Ваше СМС стало 14-м, поэтому вы выиграли рюкзак такой вот от компании «Северсталь», который... Супер классный, очень модный. Я не знаю, все равно в любом случае, любой семье он пригодится. Вот я надеюсь, будете с удовольствием носить его и вспоминать, что выиграли его в нашем конкурсе.
5: Спасибо большое, с наступающим праздником, с Днем Металлурга, друзья!
2: Спасибо большое, Ярослава, вас тоже поздравляем с наступающим праздником. Ну и время эфира нашей программы подходит к своему завершению. Вопросы, еще у меня есть куча вопросов, не успели мы их задать. Ну, я думаю, хороший повод будет встретиться вновь. Спасибо вам большое, еще раз всех жителей приглашаем в эту пятницу с 16 часов, а вообще еще лучше приходите заранее, чтобы внимательно посмотреть, определиться с локацией и попасть туда, что вас заинтересует. Ну и в любом случае, давайте все вместе, дружно, классно, весело потанцуем, попоем вот этот День Металлурга. По-вашему, вот в завершении такой вот последний штришок. 3 причины, почему стоит с семьей, с друзьями вот в эту пятницу прийти на площадь, чтобы отметить День Металлурга. Что приходит на ум?
0: Наверное, потому что это лучший день лета.
2: Так.
0: Никакая бы погода ни была.
3: Отлично провести время, поучаствовать в общем праздновании.
1: Ну и, конечно же, прикоснуться к прекрасному искусству, узнать много нового, попробовать слепить калитки, попробовать подпеть, получить автограф у нашей звезды. Ну, я не знаю, насколько это получится, потому что неприкасаемый наш Гарик.
2: Но подпеть-то точно получится.
1: Но подпеть-то получится точно, конечно. И главное, что этот праздник действительно объединяет людей, артистов. И всегда после Дня Металлурга у нас, как у сотрудников культурного подразделения комбината, остается такое приятное, усталое послевкусие. Все получилось, есть такая профессия людям, праздники делать, и если мы его сделали в этом году хорошо, то и нам будет хорошо. И вам хорошо, и нам весело. И мы начнем готовиться уже к следующему юбилейному году. Вот там будет еще интересней.
2: Спасибо большое. Елена Володина, Анастасия Павлова и Любовь Новикова были сегодня у нас в гостях, рассказали об этом Дне Металлурга, о новинках, да, о новых локациях, новых программах, которые впервые появились. Поэтому обязательно приходите, участвуйте и потом расскажите. Присылайте фотографии, чтобы мы все вместе тоже порадовались, как у вас радостно прошел День Металлурга. Спасибо большое.
0: С наступающим.
1: До свидания.
3: С наступающим.
6: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
7: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
8: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
9: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
10: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
11: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
12: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии более 1300 земельных участков передали под строительство жилых домов. По данным Министерства имущества, до конца года этот показатель должен достичь 3830 участков. По словам руководителя ведомства Натальи Тинчуриной, работа ведется на системной основе во взаимодействии с муниципалитетами республики. Расширение территории для жилищного строительства происходит за счет расторжения договоров аренды по участкам длительного неосвоения, ликвидации разрушенных объектов и постановки на учет вновь образованных земельных участков. Министр напомнила, что строительство жилых домов возможно на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, подсобного или фермерского хозяйства, а также по программе «Гектар в Арктике». Я добавлю, что за три последние года объем предоставляемой земли увеличился практически вдвое. В межрайонной больнице номер 1 продолжает внедрять современные методы хирургического лечения. Пациентам с грыжами передней брюшной стенки доступна малоинвазивная операция, которая уже выполняется на постоянной основе. Главное преимущество новой методики – возможность устранить грыжу через небольшие проколы вместо большого разреза. Это означает меньше боли после операции, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни. Ранее подобные операции выполнялись только в крупных медицинских учреждениях и не были широко распространены. Теперь же жители Костомукши и близлежащих районов могут получить современное хирургическое лечение в межрайонной больнице по полису ОМС. В Костомукше сегодня перекроют улицу Антиканина с 15 по 25 июля. На этой улице будут проводить дорожные работы. В связи с этим в отдельные периоды вводится временное ограничение движения. Поэтапно будут перекрыты следующие участки. На перекрестке улиц Надежды и Антиканина съезд в сторону отдела полиции. На перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала это проезд в сторону клиники Денталика. И на перекрестке улиц Ленина, Антиканина и Колевала проезд в сторону КСЦ «Дружба». Администрация Костомукши призывает автомобилистов заранее обращать внимание на дорожные знаки, планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Прокуратура проверит РЖД и ПСК на предмет несанкционированного отключения электричества на дачных участках. Систематическими отключениями сетевыми организациями электроэнергии столкнулись жители Кимасозера, Медик, Нюк, Магистраль, Сампа, Вангозера, Рудник, Строитель, Лесное и Автомобилист. В конце мая вопрос отключения рассмотрели на заседании комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству. Председатель совета Елена Соболева акцентировала внимание представителей сетевых организаций на недопустимости повторения ситуации с отключением и необходимости принятия технических мер, исключающих повторные ситуации. Депутаты направили обращение во все организации, обслуживающие это сетевое оборудование, однако обратной связи ни от РЖД, ни от ПСК не поступило, а ситуация с отключениями продолжается. Сейчас депутаты приняли решение обратиться в прокуратуру Карелии для проведения прокурорской проверки по обращениям председателей этих СНТ. Костомукшанину отключили электричество в гараже за отстаивание своих прав. Мужчина оформил гараж в собственность и перестал платить членские взносы в кооператив. В ответ его лишили электричества. По информации городского суда, мужчина оформил гараж в собственность по гаражной амнистии. После этого он перестал платить членские взносы в гаражный кооператив. Правление исключило его из кооператива, а председатель Союза гаражных кооперативов по просьбе руководства отключил его гараж от электросети. При этом задолженности за электроэнергию у автовладельца не было. Он регулярно оплачивал потребленные киловатты. Никаких официальных уведомлений об отключении ему также не вручали. Суд в итоге встал на сторону мужчины. В решении указано, что гаражный кооператив не является поставщиком электроэнергии и не имеет права самовольно ограничивать подачу света. Такие меры допускаются только энергоснабжающей организации и лишь при наличии долгов. Суд обязал кооператив восстановить электроснабжение и оплатить судебные издержки. В культурно-спортивном центре «Дружба» прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню Металлурга. Соревнования состоялись в личном и парном разрядах. Участие приняли 24 человека, включая 7 детей. В личном зачете борьба за призовые места была напряженной. Победителем стал Павел Васюков, второе место занял Валерий Муксимов, на третьем – Алексей Хмылев. Среди юных спортсменов лучший результат показал Семен Шалыгин, занявший 17 место. В парном разряде участвовали 8 команд, и первое место завоевали Валерий Муксимов и Алексей Хмылев. На втором месте команда Максима Сапожникова и Анатолия Маркова. Бронзовыми призерами стали Юрий Капитонов и Виктор Оброскин. Победители и призеры получили грамоты и медали. Все участники до 18 лет были отмечены и сладкими призами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, в течение дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 16-18 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля, осадков синоптики не обещают, но сохранится порывистый ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах, теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучает водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-2217, ОГРН 106-100-201-7526.
5: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионника» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Добираться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. Но удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
1: Где мои снасти?
0: А вот самый азартный и, пожалуй, самый добычливый карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
1: Хороша уха.
0: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствуя в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых стильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

привычка. Да, может, больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола». ИНН 100-401-22-17. ОГРН 106-100-201-75-26.
3: ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ну Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Я расскажу тебе обо всем.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал обновленную Ниву Легенд. Классический внедорожник будут выпускать в двух версиях. Первая с модернизированным двигателем на 90 лошадиных сил. Он мощнее и экономичнее прежнего. Вторая — Нива Спорт с мотором на 122 лошадиные силы. Производство стартует 20 июля, а в продаже машина появится в сентябре. Истео открыл предзаказ на гибридный кроссовер V27. Сделан на базе аналога от концерна Chery. Стоит 5 700 000 рублей. Возможно, субсидия до 900 000 по госпрограмме. Тогда высокотехнологичный гибридный кроссовер с внешностью в духе Land Rover будет стоить на уровне Джили Манжаро. У дилеров машины появятся осенью. Джетур, Теннет, Амода и Джеланд включат в список машин для такси. В Минпромторге сообщили, что автомобили этих марок соответствуют требованиям локализации. Все основные препятствия уже преодолены. Осталось оформить документы. Напомним, на первом этапе перечень доступных для такси автомобилей был ограничен, но его постепенно расширяют. Недавно в России стартовали продажи Avior V90. Это новое название знакомой марки фургонов и микроавтобусов Maxus. Машина получилась удобной. По динамике сопоставима с легковушками. Выглядит по-европейски. В салоне много кнопок для всех основных функций. Но ценник уж слишком велик по меркам своего класса. Подробнее об Avior V90 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
5: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

именно, что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Утром по расе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать. Сердце снова шепчет, от себя не убежать.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как
1: лето — это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету
1: на местном радио.